0: В Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис. Радио.

0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня облачно, с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 13 градусов.
1: Самара, 103,6 FM.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре 7.41. Вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Сегодня вторник, 12 мая. О том, как именно в этот день, в 2002 году, можно сказать, по глупости, было уничтожено чудо советской конструкторской мысли, Катя Григорьева расскажет минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама. Balance Towers. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созрительный настрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balance Towers. Победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляй.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, самые крупные скопления транспорта наблюдаются на Новосадовой от Губанова до Солнечной, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на улице Аврора, Дыбенко до Аэродромной, а еще на Зубчининском шоссе от Магистральной до Воеводина.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. 7.46 в Самаре. С нами на 103.6 FM снова Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 2002 года на космодроме Байконур глупо и позорно был уничтожен многоразовый космический корабль-ракетоплан «Буран». Чудо советской конструкторской мысли. Челнок в СССР построили в ответ на американскую программу Space Shuttle. И система «Энергия Буран» конкурента превзошла. «Буран», в отличие от шаттлов, мог летать и в беспилотном режиме, и был рассчитан на 100 полетов. Но его единственный полет состоялся 15 ноября 1988 с Байконура. Зрелище было яркое. В 1,5-2 секунды ракета с огненным шаром нырнула в облака. «Буран» под управлением автоматики вышел на орбиту, сделал 2 витка вокруг Земли и приземлился на аэродроме «Юбилейный» на Байконуре. Масса корабля была 2400 тонн, мощность двигателя 170 миллионов лошадиных сил, скорость во время входа в атмосферу почти 30 тысяч километров в час. После развала СССР элементы системы «Энергия Буран» оказались в разных странах. Всего челноков было 5, но единственный, летавший на орбиту, хранился на Байконуре. Там за ним толком не следили, и 12 мая 2002-го прогнившая крыша комплекса рухнула и погубила уникальный корабль.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

Смотри, 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8 часов 1 минута, плюс 13 градусов за окном, днем плюс 21-23 и преимущественно без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня, заявили в Миноборнауке. В то же время даты окончания приема различаются в зависимости от уровня высшего образования и бюджетного либо платного обучения. Бакалавриат, специалитеты, базовое высшее образование завершит прием документов на бюджет в период с 10 по 20 июля. Подать документы, чтобы учиться на платной основе, можно будет не позднее 20 сентября, передает ТАСС. Российским регионам установят ограничения по объему льготных займов. Меры по донастройке механизма власти готовят в преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов, пишет «Коммерсант». По данным издания, планируется ограничить общую сумму, на которую сможет рассчитывать регион, лимитом в 10 миллиардов рублей. Это должно позволить большему числу регионов воспользоваться льготными займами. Деньги могут быть потрачены на строительство и модернизацию объектов коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. Ранее стало известно, что Самарская область вошла в список регионов, которым простят 2/3 государственного долга. В списке 21 регион, общая сумма списания более 114 миллиардов рублей. Резкое потепление пообещали самарские синоптики. На наступившей неделе по ночам ожидается от 10 до плюс 15 градусов. Сегодня днем плюс 20-23, не исключается кратковременный дождь. Завтра, в среду, воздух прогреется до плюс 25, возможны грозы. В четверг до плюс 26 градусов, существенных осадков не предвидится, но усилится ветер. В пятницу и выходные Приволжский гидрометцентр прогнозирует летний плюс 29. Еще одна арабская страна упростила въезд россиянам. Это Саудовская Аравия. Безвизовый режим для россиян доступен с этой недели. Жители нашей страны могут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Однако есть условия. Они не будут там работать и получать образование. Конструкторы Lego оказались выгоднее золота, биткоина и акций для инвестиций. Экономисты выяснили, что за последние 30 лет наборы Lego в среднем приносили около 11% годовых. Все благодаря ограниченному тиражу. Наборы продаются всего пару лет, а потом исчезают с рынка. Например, набор «Кафе Корнер» в 2007-м стоил $140, а сейчас продается дороже 3000. Лучше всего растут серии по «Star Wars», «Гарри Поттеру» и «Бэтмену». На этом фоне золото в среднем приносит около 5-6% годовых. Крылья Советов в 29-м туре с минимальным счетом уступили Оренбургу. А Крон со счетом 1-3 проиграл Ростову. Самарцы за тур до окончания чемпионата идут на 14-м месте, тольяттинцы на 13-м. В заключительном 13-м туре 17 мая Крылья и Акрон сыграют между собой. Доллар на сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей и 55 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре в течение дня. Облачно, с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 13 минут 9 в Самаре. Радио Мегаполис. Золотые хиты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра вам. Сегодня вторник, 12 мая. На улице сейчас плюс 13 градусов. Обещаю днем до 21-23. Преимущественно без осадков. О пятерке лучших вокалистов всех времен, по мнению одного популярного музыкального издания, узнаем и на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Сейчас на радио «Мегаполис» дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, движение в Самаре загружено к этой минуте на 5 баллов. Сильнее всего на Московском шоссе, Жигулевской до Потапова, на Советской армии, Тихвинской до Блюхера и на Новосадовой, Советской армии до Глазной больницы.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: На радио Мегаполис музыка, которую мы любим. Самаре 8.22. За окном плюс 13. На 103.6 FM встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир. Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Второе место – королева соула Арета Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так. «Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда».

0: Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
8: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
9: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Телефон рекламной службы 207-21-27.
11: Радио «Мир».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», в Самаре половина девятого, сейчас за окном плюс 13 градусов, впереди на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на сегодня, а сейчас на радио «Мегаполис». Коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. На этой неделе в Самаре и Тольятти начнутся гидравлические испытания теплосетей, предупредили в компании «Т+». На время опрессовок подача горячей воды будет частично приостановлена. На территории Средней Волги идет тепло. К концу наступившей недели синоптики обещают аномальную жару. Сегодня днем плюс 20-23 градуса, местами пройдут дожди. Завтра до плюс 25 не исключаются грозы. К выходным ожидается до 29 градусов, осадков не предвидится. Италия в мае стала самой популярной страной для посещения у россиян. По данным АТОР, спрос на поездки в эту страну весной вырастает из-за комфортной погоды. Кроме того, в топ-3 популярных европейских направлений для отдыха в начале мая входят экскурсионные туры во Францию и поездки в Испанию. В российской премьер-лиге сменился лидер за тур до финиша. Краснодар проиграл в гостевом матче московскому «Динамо» со счетом 1-2 и по итогам тура уступил первое место в таблице «Зениту», у которого благодаря победе над «Сочи» теперь на 2 очка больше. Крылья Советов за тур до окончания чемпионата идут на 14-м месте, тольяттинский «Акрон» в зоне стыковых матчей на 13-м.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды в Самаре сегодня облачно, с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 13 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Это Леони, Калум Скотт, с хитом «Stay» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре 8 часов 42 минуты. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего утра вторника. На календаре 12 мая. Сегодня свой день рождения празднует прославленная российская гимнастка Алина Кабаева. А об интересных фактах, связанных с ней, Катя Григорьева будет рассказывать в ближайшие пару-тройку минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения, всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,123%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
5: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
6: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
7: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
0: На радио «Мегаполис» информация о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, к этой минуте затруднено движение в городе, на 6 баллов загружено. Сильнее всего на Московском шоссе от Воронежской до Советской Армии, на Нововокзальной от Фадеева до Нагорной и на Красноармейской от Урицкого до Арцебушевской.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 847. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 1983 в Ташкенте родилась Алина Кабаева. Гимнастка, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка Европы. Семья была спортивная. Отец – лучший бомбардир футбольного клуба «Пахтакор», а мама – баскетболистка сборной. Родители отправили дочь в гимнастику в 3,5 года, а в 12 мама повезла ее в Москву к знаменитому тренеру Ирине Виннер. Та увидела в Алине потенциал, но поставила жесткое условие – похудеть на 3 килограмма за 3 дня. И девочка справилась, села на диету на воде. Позже она вспоминала, что когда тренер разрешила ей перекусить винегретом, который она терпеть не могла, он показался ей самым вкусным. В те времена у Алины было обидное прозвище «телевизор на ножках», но она не обижалась, просто трудилась в зале больше других и уже в 13 вошла в состав сборной России, в 17 стала абсолютной чемпионкой Европы и мира, а золото Олимпиады взяла в 2004-м. Личная жизнь Алины Кабаевой – тайна. Известно только, что она руководит Академией художественной гимнастики «Небесная грация» и до сих пор демонстрирует своим воспитанницам безупречную гибкость.
4: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8 часов 59 минут в Самаре. Впереди на 103.6 FM новости и прогноз погоды. А через минуту музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.
1: Реклама. Добрый

0: 8-373-2010.
1: В жилых башнях «Баланс Тауэрс» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» прогрессии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав. Богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, за окном плюс 16 градусов, днем до плюс 21-23, преимущественно без осадков. С новостями на 103.6 FM Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. На этой неделе в Самаре и Тольятти начнутся гидравлические испытания теплосетей, предупредили в компании «Т+». На время прессовок в Самаре до 25 мая подача горячей воды будет частично приостановлена в 4 районах – Кировском, Октябрьском, Промышленном и Советском. В Тольятти по 18 мая горячей воды не будет в домах, запитанных от городской ТЭЦ. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, напомнили теплоэнергетики. Ряд стран Европы ограничил въезды россиян со старыми 5-летними загранпаспортами, в которых отсутствует биометрия. Как пишет агентство РИА со ссылкой на юристов, полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Франция также ввела ограничения, но с исключениями. В республику могут попасть россияне с шенгенской визой, полученной до 1 июня прошлого года, а также дети в возрасте до 15 лет. Финляндия также планирует запретить въезды россиян со старыми паспортами уже этим летом. После сильного похолодания в минувшие выходные на территорию Средней Волги идет летняя жара. Ночами на наступившей рабочей неделе ожидается от 10 до плюс 15 градусов. Сегодня днем до плюс 23, местами пройдут небольшие дожди. Завтра осадки продолжатся, воздух прогреется до плюс 25, не исключаются грозы. В четверг до плюс 26 будет ветрено, в пятницу без осадков и до плюс 29. Сухими и жаркими будут и предстоящие выходные. На Землю надвигается магнитная буря. Она начнется 15 мая и продлится до 18 числа, сообщили в Институте космических исследований РАН. Там уточнили, что общая активность Солнца в данный момент является низкой. Эксперты оценивают силу воздействия надвигающейся магнитной бури в 5 баллов, то есть как умеренную. С 17 мая ее интенсивность снизится до 4 баллов, пишет «Комсомолка». В российской премьер-лиге сменился лидер. Краснодар по итогам 29-го тура опустился на второе место. Возглавил турнирную таблицу «Зенит», у которого на 2 балла больше. Третью строчку сохранил «Локомотив». За железнодорожниками следуют московский «Спартак» и ЦСКА. В зоне прямого вылета расположились «Пари-НН» и «Сочи». В зоне стыковых матчей на 14-м и 13-м местах «Махачкалинская «Динамо» и «Тольяттинский Акрон» соответственно. Чемпионат завершится 17 мая. В 30-м туре «Акрон» сыграет с крыльями Советов, которые занимают 12-е место в турнирной таблице. В первой лиге меж тем определились участники стыковых матчей. Это «Урал» из Екатеринбурга и «Волгоградский Ротор». Доллар на сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей и 55 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер южный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду, температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 16 градусов.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.09. Самарин, радио Мегаполис, золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро. Сегодня вторник, 12 мая. На улице сейчас плюс 16 градусов. Мы начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. На кону два билета в кинотеатр «Синема Парк», что в молле «Паркхаус» на третьем этаже. И вот сегодняшний невероятный вопрос. Внимание. Рекламируя различные подписки, чаще всего сравнивают их стоимость с ценой на чашку кофе. А что на втором месте в этом списке сравнений? Повторю, рекламируя различные подписки, чаще всего сравнивают их стоимость с ценой на чашку кофе. А что на втором месте в этом списке сравнений? Как вы думаете? 25-07-021, звоните, предлагайте варианты. Сегодня по одной версии от одного дозвонившегося принимаю. 25-07-021. Невероятный вопрос. Радио Мегаполис, 103.6 FM.
1: Реклама. Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 6 баллов из 10. Крупнее всего пробки на Заводском шоссе от проспекта Кирова до 22-го парсъезда, на Нововокзальной от Фадеева до Нагорной, на улице Авроры от Гагарина до Московского шоссе.
3: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 9.15 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где разгадываем невероятный вопрос. Рекламируя различные подписки, чаще всего сравнивают их стоимость с ценой на чашку кофе. А что на втором месте в этом списке сравнений, как вы думаете? 25-070-21, звоните, предлагайте свои варианты, удачи. Доброе утро, ваша версия, пожалуйста.
1: Здравствуйте, я думаю, поездка на такси.
0: Есть в списке и поездка на такси, в том числе, но не на втором месте. Подумаем еще, спасибо, хорошего дня вам. Доброе утро, вы что ответите?
2: Доброе утро, а может быть с курсом доллара?
0: О другом речь, благодарю вас, поищем. Именно трата какая-то имеется в виду. Рекламируя различные подписки, чаще всего сравнивают их стоимость с ценой на чашку кофе. А что на втором месте в этом списке сравнений? 25-07-021. Если есть идеи, звоните. Удачи вам. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM. А сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Овен, отложите на другой день важные дела и разговоры. Вы будете рассеяны, и это вас подведет. Тельцы, вы найдете необычное, но вполне рабочее решение для текущих проблем. Возможно, вам понадобится юридическая поддержка. Близнецы, день непредсказуем. Возможно, ошибки или ссоры с очень нужными вам людьми. Раки, вам будут мешать старые убеждения, как ваши собственные, так и те, что существуют вокруг вас. Притормозите с новыми делами. Львы, для начала нового дела вам не хватает единомышленников, и, возможно, вступление в новую группу или организацию – это не лучшая идея. Девы, действуйте скрыто, не на виду. Так вы сможете исправить ошибки незаметно, если они возникнут. Весы, готовьтесь к интенсивной подготовительной работе, чего бы она ни касалась. Это могут быть документы, планы или подготовка к новой диете. Скорпионы, день наведения глянца на завершенные дела. Хорошо вносить последние правки и добавлять финальные штрихи. Стрельцы, вы можете пострадать от сплетен и слухов. Они собьют вас с толку и заставят принять нерациональные решения. Козероги, вы почувствуете прилив сил, ловкости и красноречия. Отличный день для того, чтобы максимально проявить себя. Водолеи, в случае сложности или неясности действуйте гибко. Извилистая дорожка быстрее приведет вас к цели, чем прямой путь. Рыбы, возможны срочные дела и поездки. Несмотря на изначально негативный характер, они завершатся хорошо.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9.22 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. Мы разгадываем невероятный вопрос на радио Мегаполис. Рекламируя различные подписки, чаще всего сравнивают их стоимость с ценой на чашку кофе. А что на втором месте в этом списке сравнений? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Удачи! Доброе утро, слушаю вас.
1: Да, Дмитрий, доброе утро. Мое мнение, сравнение вот после кофе, я думаю, это мороженое.
0: О другом речь, спасибо. Доброе утро, вы что ответите?
2: Доброе утро, я думаю, что это коробок спичек.
0: Интересное предположение, но мимо. То, о чем мы говорим, все-таки подороже значительно. Спасибо. Доброе утро, ваше предположение?
3: Мое предположение с ценой билета в кино.
0: С ценой билета в кино, вариант хороший. Этого, кстати говоря, в списке нет. Вот этого сравнения. Что другое ищем мы? Благодарю вас. Хороший вариант, но мимо. А вы что ответите? Доброе утро.
4: Доброе утро. По поводу конкурса вот звонили.
0: Да, пожалуйста, ваша версия.
4: Пачка сигарет.
0: Ага, есть в списке. И пачка сигарет.

0: Без 20.10 в Самаре, мы на 103.6 FM, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра вам, сегодня вторник, 12 мая. Историю об уникальном советском космическом корабле, который был уничтожен по глупости именно в этот день, 12 мая, в 2002 году, Катя Григорьева расскажет минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама. Любые ковры, паласы, ковровые дорожки на Карла Маркса 55. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300. Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая, 321, Гагарина, 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру». Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение в городе загружено к этой минуте на 5 баллов. Сильнее всего на Нововокзальной, от Новосадовой до Старозагора, на Новосадовой, от Советской Армии до Глазной больницы, а также на улице Авроры и Южном мосту, от Южного до Заводского шоссе.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM, 9 часов 46 минут Самаре. Катю Григорьеву прямо сейчас встречаем на радио Мегаполис.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 2002 года на космодроме Байконур глупо и позорно был уничтожен многоразовый космический корабль-ракетоплан «Буран» — чудо советской конструкторской мысли. Челнок в СССР построили в ответ на американскую программу Space Shuttle. И система «Энергия Буран» конкурента превзошла. «Буран», в отличие от шаттлов, мог летать и в беспилотном режиме, и был рассчитан на 100 полетов. Но его единственный полет состоялся 15 ноября 1988 с Байконура. Зрелище было яркое. В 1,5-2 секунды ракета с огненным шаром нырнула в облака. «Буран» под управлением автоматики вышел на орбиту, сделал 2 витка вокруг Земли и приземлился на аэродроме «Юбилейный» на Байконуре. Масса корабля была 2400 тонн, мощность двигателя 170 миллионов лошадиных сил, скорость во время входа в атмосферу почти 30 тысяч километров в час. После развала СССР элементы системы «Энергия Буран» оказались в разных странах. Всего челноков было 5, но единственный, летавший на орбиту, хранился на Байконуре. Там за ним толком не следили, и 12 мая 2002-го прогнившая крыша комплекса рухнула и погубила уникальный корабль.
4: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Без 5:10 в Самаре, на радио Мегаполис. Далее свежие новости и прогноз погоды. А через минуту мы послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.
1: Реклама. Balance Towers. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созвездие Мостовой». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balance Towers. Победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 105.6 FM, Самаре 10.01. За окном сейчас плюс 16, днем до плюс 21-23, преимущественно без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России заработали новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Часть норм вступила в силу сегодня, пишет Коммерсант. Теперь ГИБДД должна назначить экзамен по вождению не позднее, чем через 60 дней после успешной сдачи теории. Раньше на это отводилось 6 месяцев. В МВД пояснили, что срок сократили, чтобы избежать затягивания экзаменов. Если кандидат не смог сдать город в течение полугода после теории, теоретический экзамен придется сдавать заново. Теперь также за любое списывание на экзамене результат аннулируются, а пересдача возможна только через год. Кроме этого, в конце мая заработает федеральный рейтинг автошкол. При этом первый список опубликуют лишь в следующем году. Российским регионам установят ограничения по объему льготных займов. Меры по донастройке механизма власти готовят в преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов, пишет Коммерсант. По данным издания, планируется ограничить общую сумму, на которую сможет рассчитывать регион, лимитом в 10 миллиардов рублей. Это должно позволить большему числу регионов воспользоваться льготными займами. Деньги могут быть потрачены на строительство и модернизацию объектов коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. Ранее стало известно, что Самарская область вошла в список регионов, которым простят 2/3 государственного долга. В списке 21 регион, общая сумма списания более 114 миллиардов. Рублей. Резкое потепление пообещали самарские синоптики. На наступившей неделе по ночам ожидается от 10 до плюс 15 градусов. Сегодня днем плюс 20-23, не исключается кратковременный дождь. Завтра, в среду, воздух прогреется до плюс 25, возможны грозы. В четверг до плюс 26 градусов, существенных осадков не предвидится, но усилится ветер. В пятницу и выходные Приволжский гидрометцентр прогнозирует летний плюс 29. Intel и Apple достигли предварительного соглашения о производстве чипов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Переговоры между гигантами длились больше года и активизировались в последние месяцы. Конкретные модели устройств Apple, для которых Intel будет поставлять компоненты, пока не ясны. Стали известны оба участника стыковых матчей за право сыграть в российской премьер-лиге в следующем сезоне из первой лиги. КамАЗ из Набережных Челнов проиграл в 33-м туре в гостях Екатеринбургскому Уралу со счетом 0-2 и лишился шансов занять четвертое место. Прямую путевку в РПЛ получают две лучшие команды первой лиги, а третья и четвертая проведут стыковые матчи с 14-м и 13-м клубами РПЛ соответственно. За тур до конца чемпионата первой лиги первые два места себе обеспечили Московская Родина и Воронежский Факел. Урал стал третьим, Волгоградский Ротор – четвертым. В РПЛ участники стыков пока не определены. За тур до окончания чемпионата в зоне стыковых матчей находятся Акрон и Махачкалинская Динамо. Первые матчи стыков пройдут 20 мая, ответные 23-го. Доллар на сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей и 55 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре в течение дня. Облачно, с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 22 минуты. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю хорошего утра. На календаре вторник, 12 мая. За окном сейчас плюс 17 градусов. Обещаю днем до плюс 21-23, преимущественно без осадков. На 103.6 FM пришло время снова послушать Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант.

Иоанн Списка – 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир. Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания, при этом сохраняется эмоциональная составляющая, идеальный слух, техника дыхания и контроль.

0: Второе место — королева соула Аретта Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так: «Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда».
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Кондиционеры Синтек. Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры Синтек.
5: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
6: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Телефон рекламной службы 207 21 27. Радио

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» – всегда хорошая музыка. В Самаре 10:33, на улице плюс 17 градусов. Впереди подробный прогноз погоды на сегодняшний вторник. Прежде краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В Белгороде арестовали бывшего генерального директора компании «Транспорт будущего» Юрия Козаренко, который также является помощником самарского губернатора Вячеслава Федорищева. Экс-руководитель организации подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. В Самарской области предлагают увеличить норму расходов на отлов бездомных собак. Сейчас на одного животного выделяют 13 тысяч. В 2027-м сумму предлагают повысить до чуть более 14 тысяч рублей. Решение основано на коммерческих предложениях от подрядчиков. В следующем году планируют отловить около 7 тысяч бездомных животных. На территории Средней Волги идет тепло. К концу наступившей недели синоптики обещают аномальную жару. Сегодня днем плюс 20-23, местами пройдут дожди. Завтра до плюс 25, не исключаются грозы. К выходным ожидается до 29 градусов, осадков не предвидится. В России заработали новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Часть норм вступила в силу сегодня. Теперь ГИБДД должна назначить экзамен по вождению не позднее, чем через 60 дней после успешной сдачи теории. Ранее на это отводилось 6 месяцев.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды в Самаре сегодня облачно, с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
2: Дяди, тети, очень важно,

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре без 15.11. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 1983-го в Ташкенте родилась Алина Кабаева. Гимнастка, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка Европы. Семья была спортивная. Отец – лучший бомбардир футбольного клуба «Пахтакор», а мама – баскетболистка сборной. Родители отправили дочь в гимнастику в 3,5 года, а в 12 мама повезла ее в Москву к знаменитому тренеру Ирине Виннер. Та увидела в Алине потенциал, но поставила жесткое условие – похудеть на 3 килограмма за 3 дня. И девочка справилась, села на диету на воде. Позже она вспоминала, что когда тренер разрешила ей перекусить винегретом, который она терпеть не могла, он показался ей самым вкусным. В те времена у Алины было обидное прозвище «телевизор на ножках», но она не обижалась, просто трудилась в зале больше других и уже в 13 вошла в состав сборной России, в 17 стала абсолютной чемпионкой Европы и мира, а золото Олимпиады взяла в 2004-м. Личная жизнь Алины Кабаевой – тайна. Известно только, что она руководит Академией художественной гимнастики «Небесная грация» и до сих пор демонстрирует своим воспитанницам безупречную гибкость.
4: Самара, 103,6 FM. Радио

0: 8-373-2010.
1: Время царского угощения в миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании деликатесов. Паштет из гусиной печени с черными трюфелями. Паштет из печени индейки с вялеными астраханскими томатами. И другие вкусы, которые приятно удивят. Выбирайте тот, который станет вашим любимым. Миндаль. Наслаждайтесь сами и удивляйте своих близких и друзей.
2: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации экскурсий для школьников. Метастрельбище. Музей княжий терем. Пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8 92 76 16 17 30. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, на улице плюс 19 градусов, днем до 21-23, преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Белгороде арестовали бывшего гендиректора компании «Транспорт будущего» Юрия Казаренко, который также являлся помощником самарского губернатора Вячеслава Федорищева. Экс-руководитель организации подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Казаренко руководил компанией «Транспорт будущего» с мая 2022 года по март текущего. Предприятие занимается разработкой, производством и эксплуатацией беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» является учредителем научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара», расположенного в Тольятти. Самарский губернатор Вячеслав Федорищев, назначив в марте 2025 года Юрия Казаренко своим помощником, заявлял, что в 2029 году Самарская область должна стать ключевым разработчиком и производителем беспилотных систем в стране. В пресс-службе регионального правительства «Коммерсанту» сообщили, что Казаренко был освобожден от исполнения обязанностей общественного советника самарского губернатора в октябре прошлого года. Минздрав намерен изменить перечень медицинских специальностей. Если проект утвердят, то новые нормы заработают с 1 сентября, сообщает агентство РИА. Предполагается, что устаревшими будут признаны около 10 специальностей. Их функции планируют передать более широким направлениям. В списке на сокращение диабетолог, подростковый терапевт и психиатр, а также офтальмолог-протезист, городской врач-педиатр, зоолог и энтомолог. При этом в реестр добавят более 10 новых направлений. В больницах официально появятся такие специалисты, как нутрициолог и врач по здоровому долголетию. Также в перечень включат логопедов, психологов, эмбриологов и специалистов по реабилитации. После сильного похолодания в минувшие выходные на территорию Средней Волги идет летняя жара. Ночами на наступившей рабочей неделе ожидается от 10 до плюс 15 градусов. Сегодня днем до плюс 23, местами пройдут небольшие дожди. Завтра осадки продолжатся, воздух прогреется до плюс 25 градусов, не исключаются грозы. В четверг до плюс 26, будет ветрено, в пятницу без осадков и до плюс 29 градусов. Сухими и жаркими будут и предстоящие выходные. РЖД ищут продавцов мороженого для работы на вокзалах. В компании готовы предоставить места с апреля по октябрь в период наибольшего спроса. В РЖД отмечают, что вокзалы и платформы обеспечивают постоянный поток пассажиров, что выгодно для торговли, пишет агентство РИА. Предложения об аренде размещены в разных городах. На спонтанные траты у россиян в среднем уходит почти 11 500 рублей в месяц. У половины опрошенных сервисом Выбери.ру сумма примерно 8 500. При этом каждый третий россиянин считает импульсивные покупки на маркетплейсах своей вредной привычкой. Чаще всего о таких слабостях говорят зумеры. Однако большинство граждан признают, что тратят лишнее и пытаются сократить расходы. Они устанавливают лимиты и планируют бюджет. Некоторые удаляют приложения маркетплейсов или временно отказываются от покупок. Доллар на сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей и 55 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер южный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду, температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

Дедушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу.

0: Вячеслав Бутусов на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам удачного, продуктивного вторника. Сегодня 12 мая. Из музыки далее на 103.6 FM. Суперновинка, дуэта «Кланг Карусель». Райт.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10. Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполь».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
2: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
3: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегапарк».

0: Стинг на радио Мегаполис, золотые хиты, в Самаре половина 12-го, в продолжение часа на 103.6 FM, на протяжении 10 минут только музыка, на подходе проект Flying Decibels, The Road, а сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарском аэропорту Курумыч сегодня произошли массовые задержки рейсов. Причиной стали временные ограничения на полеты, введенные из-за угрозы атаки беспилотников. К этой минуте переносится вылет 4 рейсов в Сочи, Петербург, Москву и Шарм-эль-Шейх. Сызранское высшее военно-авиационное училище летчиков выведут из состава военно-воздушной академии и сделают самостоятельным вузом. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Реорганизацию планируют провести до 1 сентября. СМИ сообщили о скором дефиците в России 95-го бензина. По данным газет «Коммерсант», спрос на него растет гораздо быстрее, чем заводы успевают его производить. Причины – внеплановые ремонты на НПЗ, снижение объемов переработки нефти и рост спроса перед летним сезоном. В правительстве заявили о росте реальных зарплат россиян. За 3 года они выросли почти на 25%, сообщил «Ведомостям» вице-премьер Александр Новак. В марте издание РБК выяснило, что на фоне сложной финансовой ситуации российские компании в нескольких сферах договорились сдерживать рост зарплат и не переманивать друг у друга сотрудников.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура днем 21-23 градуса. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Мегаполис.

0: Инна на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди на 103.6 FM. Золотая коллекция радио Мегаполис с тройкой главных хитов минувших десятилетий. В этом отрезке Jim & Spoon, Set Me Free. Хит от группы Michael Leonster Rock, Someday и Michael Jackson.
1: Реклама. Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года. Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 20.12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру». Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
1: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Реклама. В жилых башнях Balance Towers 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
1: Реклама застройщик ООО «Созависимый строй». Проектная декларация на сайте нашпочтедом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balance Towers победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии Urban 2025 среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости, плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, за окном плюс 21 градус. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарском Крумыче сегодня произошли массовые задержки рейсов. Причиной стали временные ограничения на полеты, введенные из-за угрозы атаки беспилотников. К этому часу на вылет задержаны 5 рейсов – в Сочи, Петербург, Москву и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, позже намеченного в Крумыче приземлятся 6 самолетов – 3 из Москвы, по одному из Екатеринбурга, Душанбе и Петербурга. Сызранское авиационное училище станет самостоятельным вузом. Его выведут из состава Военно-воздушной академии. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Реорганизацию планируют провести до 1 сентября. Основной деятельностью сызранской вертолетки станет подготовка специалистов по программам среднего профессионального, а также высшего образования, дополнительным профессиональным программам в интересах Минобороны, которая останется учредителем вуза. СМИ сообщили о скором дефиците в России 95-го бензина. Причины — внеплановые ремонты на НПЗ, снижение объемов переработки нефти и рост спроса перед летним сезоном. По данным газет «Коммерсант», купить 95-й становится сложнее даже по цене на 10% выше биржевой. В антимонопольной службе заявляют, что дефицита топлива нет. В Минэнерго отмечают, что запасов достаточно, а поставки идут без перебоев. Эксперты говорят, что ситуация пока не критическая, но риски роста цен на 95-й бензин выше, чем на другие виды топлива. В Самарской области предлагают увеличить норму расходов на отлов бездомных собак. Сейчас на одного животного выделяют 13 тысяч. В 2027-м сумму предлагают повысить до чуть более 14 тысяч рублей. Решение основано на коммерческих предложениях от подрядчиков. В следующем году планируют отловить около 7 тысяч бездомных животных. Клещи массово атакуют россиян. По данным Роспотребнадзора, за неделю насекомые покусали более 40 тысяч человек. Больше всего обращений к врачам зафиксировано в 10 регионов, среди них Самарская область. Роспотребнадзор призывает использовать репелленты и защитную одежду на природе. В России началась 4-дневная рабочая неделя. Следующие праздничные дни ожидаются в июне. Россияне будут отдыхать 3 дня, с 12 по 14 июня включительно по случаю Дня России. Причем пятница, 11 июня, будет сокращенной. Следующий государственный праздник после Дня России – День народного единства в ноябре. В этом году 4 ноября выпадает на среду. Доллар на сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей и 55 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 13 мая, в среду. Переменная облачность ожидается в Самаре преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Робби Уильямс на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю приятнейшего вам продолжения вторника. На календаре 12 мая. Десятка интересных фактов от Анны Романовой об истории кефира ожидает нас в предстоящие 5-6 минут на 103.6 FM. Еще раньше послушаем группу ДДТ. Это все на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
3: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
4: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
5: Наслаждение. Освежающий и невероятно вкусный. Во всех супермаркетах «Миндаль». Газированный напиток «Эвервис Кола». 500 миллилитров. Всего 59,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
6: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусей, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
3: «Баланс Тауэрс» – лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
1: Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем. Наше море вины.

0: Группа ДДТ на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Впереди у нас Сирил Иден Льюис, Fall at Your Feet, а сейчас на радио Мегаполис с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте?

0: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: Радио «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио

0: Группа Soul Asylum на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре половина первого. Продолжение часа на 103.6 FM. Свежий суперхит от Оливии Дин «Man I Need». А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. На этой неделе в Самаре и Тольятти начнутся гидравлические испытания теплосетей, предупредили в компании Т+. На время опрессовок подача горячей воды будет частично приостановлена. На территории Средней Волги идет тепло. К концу наступившей недели синоптики обещают аномальную жару. Сегодня днем плюс 20-23 градуса, местами пройдут дожди. Завтра до плюс 25 не исключаются грозы. К выходным ожидается до 29 градусов, осадков не предвидится. Италия в мае стала самой популярной страной для посещения у россиян. По данным АТОР, спрос на поездки в эту страну весной вырастает из-за комфортной погоды. Кроме того, в топ-3 популярных европейских направлений для отдыха в начале мая входят экскурсионные туры во Францию и поездки в Испанию. В российской премьер-лиге сменился лидер за тур до финиша. Краснодар проиграл в гостевом матче московскому «Динамо» со счетом 1-2 и по итогам тура уступил первое место в таблице «Зениту», у которого благодаря победе над «Сочи» теперь на 2 очка больше. Крылья Советов за тур до окончания чемпионата идут на 12-м месте, тольяттинский «Акрон» в зоне стыковых матчей на 13-м.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра. В среду, 13 мая, переменная облачность ожидается в Самаре преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Группа Ума Турман на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. Дальше на 103.6 FM. Тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим от отрезки группы Evanescence, еще раньше I've Been Thinking About You от London Beat и Elton John Sacrifice.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Кондиционеры Синтек. Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры Синтек.
5: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Дяди и тети, очень важно,

0: раз окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Evanescence в золотой коллекции радио Мегаполис. Далее на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви. Услышим в том числе Линду «Мало огня». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через пару минут примерно зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Иван-царевич и серый волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Минздрав снизит нагрузку на врачей с помощью искусственного интеллекта. Об этом агентству РИА сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, нейросети смогут быстро анализировать электронные медицинские карты и выдавать врачу нужную информацию всего за несколько секунд. Мурашко добавил, что уже внедряются программы для распознавания и перевода речи в текст, а также для автоматического составления кратких отчетов. Ранее Владимир Путин распорядился до августа сократить бумажную работу в здравоохранении и образовании, чтобы специалисты могли больше времени уделять пациентам и ученикам. В Самаре в поселок Красная Глинка собираются проложить новую дорогу. Она станет альтернативой привычному маршруту через Управленческий. Это предусмотрено концепцией комплексного развития территории в границах улицы Батайской, Крайнего проезда и внутриквартальных проездов 2 и 3 кварталов, сообщает «Волга-Ньюс». Предлагается реконструкция дороги, соединяющей район лыжной базы «Чайка» с поселком. Ее планируется вывести в створ улицы Батайской. Также обсуждается строительство автомобильного моста по улице Южной на месте пешеходного моста. Экс-мэр Самары Олег Фурсов захотел стать депутатом губернской думы. Сейчас он является советником главы Ингушетии. Фурсов был мэром Самары в 2014-17 годах. С этой должности он ушел досрочно из-за антикоррупционного скандала, связанного с тратами на празднование своего юбилея. Короткая рабочая неделя начнется в Самарской области с дождей, который принесет теплый атмосферный фронт. Завтра местами возможны гроза и порывистый ветер, воздух прогреется до плюс 25. Во второй половине недели температура поднимется выше нормы. Так, в четверг ожидается до плюс 26 градусов, в пятницу и выходные до плюс 29. По ночам на этой неделе будет от 10 до плюс 15 градусов. Высокие штрафы за мусор, выброшенный из автомобилей, поддерживают более 75% жителей Самарской области. Против высказались 6% респондентов, опрошенных сервисом «Суперджоп». Согласно КОАП, за мусор, выброшенный из автомобиля, гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, юрлицам до 50 тысяч. Гандбольная «Лада» сразится за бронзовые медали женской суперлиги. Как и в прошлом сезоне, тольяттинки в споре за третье место сойдутся с «Астраханочкой». Первый матч состоится сегодня в 19 часов в спорткомплексе «Олимп». Год назад тольяттинки проиграли оба матча. В нынешнем чемпионате «Лада» и «Астраханочка» обменялись гостевыми победами. Доллар на сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей и 55 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 13 мая в среду в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью до плюс 15 градусов, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен

でも

важно, когда вы включаете радио.

0: 8-373-2010.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
2: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль» средство для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль» — делаем цены ниже.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 13 мая в среду в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью до плюс 15 градусов, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-7-3-20-10.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис». Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Баланс Тауэрс. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимая строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли Создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мега.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В среду, 13 мая, ожидается переменная облачность. Преимущественно день пройдет без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15. Завтра днем в Самаре плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
6: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
7: База, база! Орел в гнезде! И никуда не торопится. Ноль плюс.
8: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
9: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 13 мая в среду в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. До плюс 15 ближайшей ночью, завтра днем плюс 23-25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: 8-373-2010.
1: Время царского угощения в Миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании деликатесов. Паштет из гусиной печени с черными трюфелями. Паштет из печени индейки с вялеными астраханскими томатами. И другие вкусы, которые приятно удивят. Выбирайте тот, который станет вашим любимым. Миндаль. Наслаждайтесь сами и удивляйте своих близких и друзей.
2: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
3: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
2: Детские и семейные.
3: Водные, надувные и экстремальные.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегаполис.
4: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
1: Кондиционеры Синтек. Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры Синтек.
4: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300.
1: Иван-Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию – примерно 4 килограмма кефирных грибков.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В среду, 13 мая, ожидается переменная облачность. Преимущественно день пройдет без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15. Завтра днем в Самаре плюс 23, плюс 25 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Спонсор прогноза ОМЛЦ. Медицинский многопрофильный центр. Завтра, 13 мая, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на среду составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
0: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав «Богатырская силушка». Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: В жилых башнях «Balance Towers» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
5: Реклама застройщик ООО «Созависимый строй». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф». Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Balance Towers» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
6: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».

На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 13 мая, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-восточный, порывистый. Температура воздуха в ночь на среду составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Любые ковры, паласы, ковровые дорожки на Карла Маркса 55.
2: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 2015 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ОСЗ «Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
6: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
7: База, база, орел в гнезде и никуда не торопится. 0+.
8: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: вырос окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 13 мая, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-восточный, порывистый. Температура воздуха в ночь на среду составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче – Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТК-банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вин, неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Нужно завершить старые дела. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и». Раки, день позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги или вы получите второй шанс. Львы, не самый простой день. Возможно, тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством. Но все это поможет ускорить дела. Девы, события дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего менять сейчас, внутреннее решение будет принято. Весы, обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Доверяйте своему чутью. Скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов, это нужный вам процесс. Стрельцы. День нагнетения эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений. Скорее всего, они будут ошибочными. Козероги. День подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям. Водолеи. От вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска. Рыбы. День, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 13 мая, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-восточный, порывистый. Температура воздуха в ночь на среду составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В руках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».
5: Obsession.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум класса на Карла Маркса 55.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. Can't touch this.

0: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: 103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Мегаполис.

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Here's mine. I found out

0: work.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

Радио Мегаполис. Романтический вечер. Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Нужно завершить старые дела. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и». Раки, день позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги или вы получите второй шанс. Львы, не самый простой день. Возможно, тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством. Но все это поможет ускорить дела. Девы, события дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего менять сейчас, внутреннее решение будет принято. Весы, обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Доверяйте своему чутью. Скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов, это нужный вам процесс. Стрельцы. День нагнетения эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений. Скорее всего, они будут ошибочными. Козероги. День подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям. Водолеи. От вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска. Рыбы. День, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс.
3: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис. Кирилл.

0: В Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.